0: next door.
1: Шагнул по-свойски, так пафосно по-тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил.
0: Full master.
1: В перчатке стальной леденящей хваткой сцепила шею.

0: español.
1: Gay website.
0: MC
2: Leatherman
3: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: some dick.
1: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
2: Специально для
3: Vision.
2: Ученые Бузулукского кабачкового университета скрестили
3: волых Jabronis.
2: И кролика. Теперь они не только
3: play with Judge Cox,
2: но и наказывают нарушителя.
3: Gotcha, contestant.

0: fat cock.
1: Бога должно быть ошиблось сердце мое, значит, ты в закрыт.

0: dungeon.
1: Nardis.
2: Семен.
3: Милого сладкий.
0: Бэкхакс.
3: Только
4: Сапчер.
3: Короткий.
0: Loop it up.
5: Ask.
6: Swallow cum.
7: Rip the skin.
0: Loop it up. Fisting.
3: Не мешай.

0: Снова синего как. Чтоб
1: Дикс.
0: Грехи с разбега.
2: Гей секс.
0: Уносили меня.

0: Вчера летал, спасал, ездил я на крокодил, мой знакомый. Я горячий, ходи со мной, ходи, то я меня два. День и ночь. Эй, я короче, я горячий, ходи со мной. Знаю нынче целый свет, как
1: stick finger in my ass.
0: Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий, ходи со мной на
1: party,
0: а никто я ходи со мной на
1: party,
0: а никто я я горячий,
1: Dungeon Master.
0: Выходи со мной на
1: party,
0: а не то я
1: spanking.
2: I'd be right happy to. Without further interruption.
0: Я горячий,
1: Dungeon Master.
0: Выходи со мной на
1: party,
0: а не то я
1: spanking.
2: I'd be right happy to.
0: Я горячий,
1: Dungeon Master.
0: Выходи со мной на
1: party,
0: а не то я
2: spanking. I'd be right happy to. Shit, I'm sorry.
3: Buddy, I think you got the wrong door. 11 plus 2 blocks down.
4: Fuck you.

0: Oh.
1: А с ним рядом
0: next door.
1: Да идите вы на. Я олдскулит.
0: Hey, boy.
1: Меня Рус Варли шпрёт. Ведь теперь может он. Спасибо.
2: Billy Herring.

0: I just decided to go, full master. Full master. Master. Master. Full master.
1: We must pull up our...
2: Будет только одно знамя развиваться. Знамя...
3: Fisting.
2: Знамя...
1: Spanking.
2: Знамя...
3: Suction.
2: И это знамя, на нем будет написано...
3: Гачи мучить
2: общество.

0: existing.
1: И свой секрет. Есть оно счастье, нет. Да где-то, наверное.
0: Yes.
1: И вот улетела.
0: Come.
1: В прошлом она уже.
2: I'm sorry.
1: Я не с тобой.
0: Fuck.
1: Ведь ты у меня

0: Hung around more.
1: Семен.
2: Все. Замело. И закружила судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: Я помню только едкий дек и грязный из-под
1: next door or dungeon in my house.
0: Спешат

0: что coming молодым, а все, что было после, просто
1: spanking.
2: Suction.
0: Дым. Я не запомнил твоих

0: certainly come, all right.
1: Then suck every last drop of my cum until my dick is drained.
2: Und zeig, ja, wie ich schnappen kann.
3: Don't stop.
2: Schnie, schna, schnappi.
3: Boy next door.
2: Schnie, schna, schnappi.
3: Boy next door. Deep dark fantasies.
2: Und vom Schnappen, da krieg ich nicht so viel. Ich
4: pass
2: dem Puppy kurz ins Bein.
1: You two obviously wanna suck what a real man has.
2: Schnie, schna, schnappi.
3: Boy next door.
2: Schnie, schna, schnappi.
3: Boy next door.
2: Schnie, schna, schnappi.
3: Boy next door.
2: Schnie, schna, schnappi.
3: Boy next door.
5: Fisting
4: ass,
5: неуклюжий
6: dungeon master,
5: по лужам
6: об my comp, dungeon
5: рекой, и неясно в этот день непогожий почему
6: I'm so horny
5: такой, ах я
6: do a no
5: на
6: gay bar
5: на виду, к сожалению,
6: do a no
5: только раз. Году. Прилетит вдруг в голубом
6: latex glove
5: и бесплатно покажет
6: Fair-talk.
5: С днем
6: do anal.
5: Поздравит и, наверное, оставит мне 500
6: horny.
5: Ах, я
6: do anal.
5: На
6: gay party.
5: На виду, к сожалению, день
6: do anal
5: только раз в году. К сожалению,
6: день do anal
5: только раз в году.
7: Your legal's economy is badly weakened, a consequence of...

0: Кто сказал, что любовь умерла, что нет
1: семена,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой.

На пачке лаве меняют черный везде в сложно. Те, кто выжил на за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас половину. Папа Dungeon.

0: Привет! Это я, доктор. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
1: Поезд летит! Поезд! Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
2: Скоро вылупятся детки.
1: Показались изнутри тиранодорчики.
2: Дальний шайнит.
1: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тиранодор.
2: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты.
1: Семена.
2: Облетим.

0: Сто глубокий
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и
1: Latex glove.
0: Общий укрепляющий
2: Семен.
0: Отрезвляющий. Если жив пока еще
1: Do anal sex.
0: Общий укрепляющий
2: Семен.
0: Ободряющий. Если жив пока еще
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире
1: Stick your finger
0: Three Четыре
1: Fisting master
0: Правильно движения Прочь
1: Gay party up
0: Извне Привыкайте к
3: Pants
1: Stick
0: Глубокий до изнеможения Прочь
1: Gay party up
0: Извне Привыкайте к
3: Pants
1: Stick
0: Глубокий до изнеможения Очень вырос в целом мире
4: Corona
0: Вирус
1: 3-4
0: Ширится, растет
1: My deep, dark ass
0: Если
1: Master
0: Сразу Сохранить
2: The semen
0: Стоп! Применяйте, люди, оптир
3: Аннекей
0: И если
1: Master
0: Сразу Сохранить
2: The semen
0: Стоп! Применяйте, люди, оптир
3: Аннекей
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
3: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.

0: I'm so horny.
1: Yes, me захочу.
0: Do anal.
1: Девка.
0: Fisting is 300.
1: Девка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
2: дик.
1: Может быть, чуть
2: семен.
1: Если ты это заслужишь.
2: Fucking bitch.
0: Stick

0: Устал держаться. Кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
1: гей-бой.
0: Да, я дышаться, я ненавижу. Вывозить, я трехлетней давности себе ждал бы. Распускаю сопли и руки, но
1: бандаж
0: никогда не распускал. Собираю
1: rip the skin.
0: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет
2: spanking.
0: Но я больше не
2: penetration.
0: Клик.

Если быть гей-бой, то только чтоб сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня.

0: Если б я был
1: гей-бой,
0: я б имел трехлыж и тройной красотой, был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо!
2: Darko.
0: Неплохо очень иметь
2: фокус.

0: Darkhold?
1: Мой халат гладит у доски. Шьет Уи-Уи, а Фатима штопает.
2: Табло.
1: Трижды. Красота, что ни говори, но с другой стороны.
3: Фистинг.
1: Тоже три. Неплохо очень иметь.
0: Фистинг.

0: как бы нам.
1: Four master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз?
1: Three.
0: Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
1: boy next door. Не

0: 300.
1: Многие спрашивают,
2: Billy,
1: так-так-так. Жрёшь жвачку и ебашишь, вот такой рыбак. Это бой не важно, чтоб не пашили. Кончали, когда мы просто кашляли. Слушайте,
0: Окей,
1: Максимина. Скажешь, что
0: мы каждый.

0: next door.
1: Беспредела!
2: Master.
3: В окном по привычке гонит
4: fucking slaves.
3: Словно спичкой.
5: Gaming quiet show.

0: если захочу. Поверь мне, детка, я не дам тебе
1: coming.
0: Я не дам тебе душу. Максимум, что это то. Может быть, чуть больше, если ты
1: Dungeon Master, Artist.

Оденет Master. Свой наряд из Latex. Желтых и багряных. И снова наш второй ларек.

0: детали. Всем это
1: do anal, latex love.
0: Стали не были, но and стали чисто дети.
2: Suction.
0: С кухонщиком ночью.
1: Dungeon.
0: За краем дальней и дальних.
1: Party.
0: Завален, но все, что sex помешало, я давно оставил. Я давитый.
1: Семен.
0: Погони за
1: Dungeon Master.
0: Чисто дети.
2: Suction.
0: С кухонщиком ночью.
1: Dungeon.
0: За краем дальней и дальних.
1: Party.
0: Завален, но

0: Ням. Схавал врагов по тактике. Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад как.
0: Далеки все ты как
2: Спанкинг.
0: Да я орел, а ты
1: Сак дик.
0: Да я король, а ты
1: Сак чай.
3: Я задонатил на цепь. Блин, выгляжу будто
1: О, мастер.
3: Я на

0: gay party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
0: Гачи.
1: РП. Жестик, пятый сервер.
2: 5-8.
1: Скачивайте
2: вебсайт.
1: И играйте в моем
2: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
2: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
2: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
3: У меня много.
2: Testing.
3: Ведь у меня много.
2: Finger.
3: Ну, простите.
2: It's a fucking deal.

0: прошу прощения, а это Морг...
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: coin. Эй, но намного глубже, чем просто что вокруг меня. Неужели я это не
1: bondage?
0: Это просто
2: spanking.
0: Эй, но
1: секс.
0: Мировоззрение. Быть против
1: Master.
0: Не значит быть против.
1: Dangerous.
0: Я люблю
1: oh.
0: За запах черных
3: семен.
0: Не дам нажиться на моих. Я в золотистых
1: Come,
0: со мной рядом. Мой сушок, когда мне было только 3 месяца. Я хотел, когда исполнилось и
1: моем.
0: Сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья с
1: ней.
0: Как я смог выбраться. Мой сушок, когда мне было только 3 месяца. Я хотел, когда исполнилось и
1: моем.
0: Сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья с
1: ней. Boy next door.
0: Я не могу.
1: Coming.
0: Я в себе уверен. Снова пахну лучше.
3: Семен.
0: Boy попал сюда. Кто открыл
1: boy door?
0: Я меланхоличный. Утерянный среди
3: The semen.
0: Я в полной.
1: Hey no.
0: Совсем один. Вокруг меня. Как скажи. Я не ищу среди.
1: Ass.
3: Семен.
0: Как лед. Лабиринт. Мой. Сушел, когда мне было. Я хотел, когда исполнилось и мое. Сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья
1: Сакин.

0: Трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканья
1: поплоус.
0: В тесной кабине
1: so fucking deep.

0: На днях решил разгрестись в данжен на хате, выкинуть в дом весь кал. И тут вот тя натя. В мне старой черной кожаной койке нахожу пупок полный чуйки. Я этот бойнет в последний раз попал в 94-м на
1: пути.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на хуй. После этих приветствий начался мрачный
1: гей секс.
0: Но не будем о сексе.

0: которые даже самые
1: horny
0: оставались без дек. Той самой, от которой даже
1: Dungeon Master
0: становились тише воды. Той, от которой даже самые
1: next door
0: усывались от ерунды. Помню я этот
1: бой
0: цепанул на ВДХе, чтобы после попустить малеху своих злых демонов. Все пошло не совсем гладко. Лето прошло в
1: Dungeon
0: Boy. Лет с чуйкой забылся, как и другие.
1: Bondage
0: от Boy. Осталось
2: nice.
0: И я скажу лишь одно: шли бы нахуй все эти шмейзы
3: Billy Harrington
0: заодно. Эти
1: Boy.

звонкие звуки, крики, проклятия. Ну и что, и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а на память оставлю. Последнее, откинусь в кресле и счастливо.

0: кажется, всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я. Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: as we can.
1: Кто мечтает быть,
2: тем
1: очень смелый видно тот, потому что только
2: завалился
0: самолет.
1: Смелых уважает высота, потому что в самолете от винта.
3: Yeah!

0: last weekend.
1: Swallow my cum.
2: Староват я стал для таких.
0: Ass we can.
3: Oh shit, I'm sorry.
4: Sorry for what?

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger in this thing ass.
1: Только я твоей.
0: Dick and see.

0: Подболит.
1: О, мастер.
0: Говори. Каждый.
2: Bad cock.
0: Когда-то догорит. Ветер.
1: My cock.

0: мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с ветки, как сладок
1: кам.
0: Ланфрен, Ланфран, такие
2: fantasy,
0: так редки. Ланфрен, Ланфран, та-ти-та, но слаще
1: кам.
0: Твою
1: ассу
0: и
1: семен
0: падает
1: my ass.

0: Туборг Кейсис. Ищешь любые способы попасть на гачи? Фестиваль Туборг Кейсис. И даже готов прыгать с парашютом?
1: И шнокер.
0: Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг Кейсис. Это оглушительный драйв на мировые... Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг — твой шанс выиграть два билета на Кейсис. И получить тысячи других. Двигай на Туборг.

0: style, tim style.
1: Suck some dick.
0: Meet style. Lie, lie, lie. Сойди, а я схожу за пивом. Lie, lie, lie. Знаю, сохнешь по мне, как...
1: Семен.
0: Lie, lie, lie. Любишь ты, когда делают больно. Lie, lie, lie. Если хочешь со мной, значит, будь... Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты сойди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: Семен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай, хочешь быть со мной, значит, будь...

0: Bushmaster,
1: Semen,
0: and Anal.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon,
3: Next Door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad Cock.
2: Я не...
0: И пугаешь... Master.
2: Бабу колымой.
0: Сиски.

0: Stick finger in ass. Stick finger in ass.
1: Красивых бэкапс будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: I the king.
4: Billy Harrington.
5: Steve Rambo.
2: Великолепная.
6: Game party.
2: И в

0: Pigs.
1: Точно так же, как и в вашем
2: Dungeon Master.
1: Заставляют нас строить этажи, чтоб казаться
0: Bosses.
1: Но за стенами все так же
0: Slaves.
1: Просят
0: Some dick.
1: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
0: Okay.
1: не я
0: Boy next door.
1: Не ты, но мы

0: Я знаю, что в моем Dungeon. Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: Day.
0: День заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят
1: Wee-wee.
0: Отчаяние в глазах
1: Bondage.

0: Батлы. Ему спатливый, сосу спатливый. Если нет, значит нет.
1: Семен.
0: Все мои братки в скейтборде. Об этом в курсе.
1: Сидят.
0: Боюсь. Иду. Покупает.

0: that's why, Billy.
1: Yeah, мой подливый, сосуй с подливый, я ценю друг.
0: Dungeon, Billy.
1: Значит, нет.
0: Ain't no
1: семена. Все мои братки в гей-боре, об этом в курсе сидят.
0: Warning.

0: На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь
1: ком.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: семен.
0: Я этот
1: ass
0: последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: fucking,
0: а я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spanking.
0: Но не будем, а главное все
1: like
0: и я
1: boy.

0: Не совсем. В больничке корабль
1: Seaman.
0: И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все
1: Seaman.
0: Заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю и курили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
1: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: Suck dick.
1: Когда я
0: stick finger.
1: Совсем один, я всегда поднимал голову вверх и видел, как ты смотришь на меня.
0: You're fucking coming.
1: Я знаю, ты всегда

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо. Yeah. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: semen.
1: Gay friends that the finger and stick the ass. Don't stop coming. Door. This is a love ass. With the finger and finger and ass. Yes, ass coming. Yes, yeah. Bandage.
0: Semen.
1: Yes, ass coming. Yes, yeah. Bandage.
0: Semen.
1: This is S. Grenado hands on the chest.
2: On
1: sex.
2: We have ass.
1: Bravo. Sex.
2: Pull up.
1: Make text with your pants. We have ass.
0: Bravo.
3: Хочу нырять в тихий. Мне говорили, там водятся...
1: Стоп! Just decided to go a little master.
3: Зачем, по-вашему, я научился членом? Зачем? На ебальнике пассивный...
1: Well, I'm fucking coming.
3: Достиг. Я заставил... Как? Если мне нужен огонь...
1: Boy.
3: Черт,
0: Семен.
2: Силы.
3: Под нитром летают... Под битой глотун... Не оставляют...
1: Как?
3: Тебя как... Я... Нас подводили мы... Качали мои собаки...
1: Suck some dick.
3: Как вы заебали своими эпохами...
1: Matter.
3: И нас одним не похуй, кто...
1: Make text with your hands. We have

0: 300 bucks.
1: Бардак молчит, а ты сякся на понтах. А помнишь, как тебе
0: stick finger in ass.
1: Когда в пустом транспорте.

0: девочка, я
1: тебе.
0: И я пошлю с официантом, что дал знать, маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать.
2: Place at

0: Van Dark Hall.
1: Deep Dark Fucking Hall.
2: Я понимаю, что я
1: Fucking Calling.
0: Van Dark Hall.
1: Deep Dark Fucking Hall.

0: на радио.
1: Гей вебсайт.
2: Продакшн и Виви ТВ представляют. Орёт матом, когда за
1: гей вебсайтом.

0: Мы оставили
1: 300 бар.
0: И хлопками овации встречает нас. Захотелось бы встретить.
2: Ой.
0: Хлопнул
1: дик
0: над головой.
1: My ass.
0: Рвется в
1: бой. This thing is
3: and suck some dick.

0: fucking coming.
1: Залп наш прикроет отход мы.
0: Fisting.
1: Врага.
0: Dungeon Master.
1: Тут продолжаем.
0: Сах.
1: И победа близка.
0: Dick.
1: Над головой.
0: My ass.
1: Рвется в
0: бой. Fisting is. And suck.

нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Лы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Лы, чародей из фэнтезис, по заказу

0: Latex bondage.
1: Подбирать он в кармане.
0: Latex glove.
1: Не носил он.
0: Живой.
1: Вообще не доверял он.
0: Пожалуй.
1: Два.
0: Bondage.
1: Износил. И
0: посильно.
1: Потерял дядя Дэй. Шебутной.
0: Leatherhead.

0: не попросил, сколько дали, никогда не...
1: Swallow come.
0: Он полет. Два года износил и потерял.
1: Ask. Oh, I'm fucking coming.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow
0: ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Eight different penetration sounds.

0: Suck dick.
1: И голодные расти за мое тело набьют свои.
0: Ass.
2: Oh, dungeon.
1: Горящий
2: dungeon.
1: Здесь вроде, но здесь
0: gay website.
1: Здесь горы.

0: тело набил своим
1: ass.
0: Ну что же ты, царица,
2: boy,
0: в надежде как сберечь
2: man,
0: стригам
2: gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
2: master.
0: И мы
2: комбат
0: в испу. А ну,
2: swallow.
0: Салага, открой
2: my ass.
0: То, что ты так дрожишь. Скорее,
2: this thing.
0: Вперед в атаку. Побойся.
1: Delete.

0: boy next door.
1: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: dungeon
1: вывожу дрессированных
3: Slaves.
1: Своих.
3: Get your ass back!

0: на радио.
1: Когда я был потенциалом, они все боялись. И я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что оба. Я не пожал им дик, потому что
2: фингер
1: в попе. Я не начну фестинг, с тобой болит. Это твои гандоны? Чувствует мой дик, он начинает после
2: фингер.
1: В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в
2: гейм,
1: чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
2: Boy next door, full master.
1: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в
2: гейм
1: едет. Видишь мою попку в
2: бандаж?
1: Я реальный
2: мастер.
1: Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мой дик, он начинает
2: swallow cock,
1: после фингера в жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в
2: гей парти,
1: чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
2: Boy next door, full master.
1: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в
2: гейм
1: едет. Видишь мою попку в
2: бандаж?
1: Я реальный
2: мастер.
1: Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что
3: мне им
1: семена на обед.

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семена?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на каждый день мне стреляет. Но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой. Это мой.

0: мне пейнов стреляет
1: хамшат.
0: Но эти песни делают только сильнее. И я слышу, как
2: всякий
0: со мной
1: My love.
0: Я
1: got you.
0: Секс до конца. Это мой

последний лапрал. Мой бой, даже если плохо. Мой бой, пока не гаснет. Бьется.

0: она
1: Пари тоже.
2: Fucking cunt.
0: Развелись козлы, как мухоморы.
2: This thing made of.
0: С раннего утра. Портит
2: ass.
0: До самого отбоя. Безделесный весь.
3: Семен.
2: Fucking slay.
0: Поезд тронул.
2: Real man.
0: Махнул.
2: Suck dick.

0: используя
1: вне
0: ориентации. По сути, граммар нации сапиус.
1: Сексуал
0: твой IQ, I'm on swipe.
2: YouTube.
0: Право там запись в локальный
1: дунжен.
0: Знай,
1: было тупо.
0: Ому Турман нету сексапильней, чем
2: Билли Харрингтон.
0: Аксмар фраза. Ты вернулся спустя, как образцовый. Но все равно...

0: año.
1: Gay website.
2: Темная
3: ass.
2: Только
1: dick.
2: Свистят по
1: my anal.
2: Только
1: semen.
2: Гудит в
3: pants.
2: Тускло
4: legs.

0: и тревожная
1: Deep, dark fantasies
0: пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от
1: Bad cock.
0: Меня.

0: Я спокоен в смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Симен
0: меня, чтоб со мной не случилось. Не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской не спишь, и поэтому знаю.
2: This thing is 300 bar.

0: знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Van. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас улетит. И вот она
1: Semen.
0: Вот она
1: Semen.

0: Говорит радиокорпорация.
1: Да, Нико Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: Слушайте. Penetration sound.

0: ослепший
1: fucking
0: маг ночи по бродил,
2: ногтей вообще
0: разлил он
2: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: stick finger in my ass.
1: Что если мощь побежали, и крестьяне палить побежали?
0: Let's loot the fucking colors.
1: Жали людям след.
2: Среди ублюдков шел артист в кожаном...
3: Oh yeah, the semen arsonist.

0: Finger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
0: Master.
2: Seaman.
1: За полчаса.
3: Suction.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул. Oh, shit.

0: Плывут ко мне и...
1: You ain't know. I'm coming.
0: Зачем?
1: Some dick.
0: Коснулась.
1: Ass.
0: Зачем я...

0: fisting.
1: Yeah.
0: Really.
2: Master.
1: Yeah.
0: Really. Fisting.
1: Yeah.
0: Really.
2: Master.
1: Yeah.
3: Черный!
1: Ты мы... Сам черный! Дерзость! Ты хаплоу!

0: La radio.
1: Gay website.
2: Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как
3: семен,
2: цвет родной, прям так
3: солдан.
2: Чип за
3: кино,
2: дорогие. Смолки, смолкай скучно,
3: не
2: смог. Эти кубов на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на
3: пресс.
2: Большие, правит на бойне, это всегда было плохо. Эй, вроде, давно все так шпугаюсь, когда вижу
3: Dungeon.

с музыки Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чем я успею. Голик сучи, я ношу квест.

0: Нове спад приятний, щоб приятний, новенький пендель. Правил вже Дуба, Іспанія, щоб порадовать брат. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом в 300. На капот заполнен.

произошло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что ну...

0: Войну.
1: Не лезь, ты какая еда.
0: Amazing.
1: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Warning.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
1: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный кам. Индекс невероятно высок.
2: Real man.
0: Let's see.

0: Fucking come. Fucking come.
1: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанки. Тут узнаешь из бой других, кто
0: секс,
1: кто сладкий, кто на что
0: свалом.
1: Кто на ветер кидает
0: клад.
1: Я наблюдаю, попиваю.
0: Come.
1: На кухне с костра угольком сидим.
0: Boy next door.
1: Мы делим последний
0: hey, no.
1: кусок. Кто спасается?
0: Bondage.
1: Меня скуки струничком. Кто-то пялится,
0: кинули
1: в гражданочку.
0: Fingers.
1: За забор, кому
0: от
1: сносит крышу.
0: Boy.
1: Кто норовит воспитать
0: hey, no.
1: Сняли
0: с hey, no.
1: Не дышит лететь.

0: Сейчас дается, всю жизнь тебя знает. Познаются в беде, если это она, тогда это мой друг. Научила терпеть, растворять свою по венам мозоли. Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная. Если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как?
0: Стал на

0: твой прощальный путь. На последней парте наш волшебный
1: путь.
0: Ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
1: Yeah.
0: Вот и прошу.

0: остаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого бесконечного.
1: Мистер Эхвуд.
2: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу
1: умереть.
2: Но даю на вид, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
1: Секс.
2: Получается, вплоть до знаешь кого?
1: Anal.
2: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
1: Gay party?
2: Или, не дай бог.
1: Billy.
2: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
1: Fisting is $100.
2: И на всю эту остальную...
1: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой.
0: Данген
1: устает, чинит за
0: Данген
1: власть раз лезет. Причинно-следственные связи, там все переплетено. Везде перекон, бездействие, при содействии. Убейся, если ты не
0: гей,
1: если ты не наш,
0: Данген
1: не спасет и чудодейственное, хотя все переплетено.
0: Next door, sex, latex, love,
1: чиновника,
2: семен,
1: наоборот, но каждый в своем
0: Ain't
1: одинок рабовладелец.
0: Гейбой,
1: город,
2: семен,
1: знай, по сути прост.
0: Sissing.
1: Берите в долг, не ведите торг, стерегите
0: глаз,
1: не ебите
0: Harrington,
1: не говорите
0: Fuck.
1: Берегите
0: Тюбека,
1: ведь все переплетено.
0: Sissing.
1: Террор, церковь,
0: Dungeon,
1: казино, картели,
0: Gay.
1: Дом
0: над Burgle.
1: Темно, где всей этой системе
0: Lube it up.
1: Жили с денег,
0: за Sissing.
1: Концерны делают патент на
0: latex, love.
1: Здесь не понимая
0: Horny.
1: Категории.

Boy Next Door, Dungeon, Легион, все переплетено. Bad Latex Love, все будет. Boy Next Door, стрелец или близнецов тут нету эзотерики, сынок. Full Master, идут войной, если у населения. Семен, токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Она была такой всегда. Она выглядит как
1: семен.
2: У нее
1: bad cock.
3: Oh, yeah.
2: Она выглядит как
1: bondage.
2: Звезда.
1: It's my child.
2: Выглядит как
4: Come on, let's go.
2: Она

0: Stick.
1: Есть вам слышь, они служат мне уже 300 лет. У меня есть
2: Dungeon.
1: И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кровными
3: Эсса.
1: Плыву облака. Если
2: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых
3: Эсс
1: порвано. Я по-новому научился.
2: This thing
1: исчез, его больше нет. А из
2: него
1: семен вышел на свет.
2: Anal.

0: смысл того же. Не узнаю, и зеленая
1: кам
0: оживляет ее только стучит. Уже не мое, нынче все
1: однако finger fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом правы.

0: Эту ночь
1: Swallow my cup.
0: Горько
2: Семен
0: Покраплю сугроб. Дай мне
1: Stick a finger in my ass.
0: Тогда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты
3: Full dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики тащили до
3: Dungeon
0: на щите. Братики тащили как будто на бите. От брена сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную
2: Gay website.
0: Братики тащили до
3: Dungeon
0: на щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите мам
3: Master
0: Как проебал этот бой самому себе. Окей, окей.
3: Existing
0: так на взглядами шмонал злой
1: босс.

0: Еще что? Еще один шот за тех, кого вдруг не стало. Вдруг не стало. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут
1: тестинг
0: заранее. Ведь мы тут
1: coming
0: заранее.
1: Мы тут тестинг
0: заранее. Ведь мы тут
1: coming
0: заранее. Это ночью
2: suck some dick.
0: Горько ж покраплю сугроб. И дай мне
2: stick finger
0: наизнанку. Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином своей шизанутой.
2: Full dungeon latex.
0: Свои тратили, тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до...

0: бесплатно покажет. С днем
1: Семена
0: поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500.
2: Слышь?
0: Ах, я играю.
3: Эй, но.

0: fucking slaves.
1: Я прошу вас,
2: коль... Suck some dick.
1: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
3: As we can.

0: В чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ахворт.
0: Конечно, в китике, приготовленном по-домашнему из натуральных
2: семян,
0: привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китик. Для энергичных.
3: Let's...

0: fisting
1: anal fucking D fucking D fucking D.
2: Что?
1: Ow!
2: Если голова болит.
0: Fisting
1: anal
3: fucking D fucking D fucking D.
2: Что? Роскомздрав не запретил.

0: Шеф.
1: Маленький бизнес. Я взяла его в кредит.
2: Семена.
1: На ремне висит. Маленький мой.
3: Лейкер.
4: Amazing.
5: Сексистинг.
1: Буду.
6: Банкинг.
1: Буду.
7: Yeah.
1: Ну а...
8: Мастер.
1: По

0: Fisting.
1: Один. Ты не шепчет мне нежно.
0: Знаю, что suck some dick.
1: Другим лучше
0: stick your finger in my ass.
1: Но рядом с ним ты идешь. Я что? Думал, что ты что же ты сделала? Я что?

0: gay website.
1: Сердце прижимает, а я мучаюсь от...
0: Sifting со своей... Next Door.
1: Фотографии.
0: Dungeon Master.
1: А тебе напомнит, да, он тебя...
0: Anal.
1: Говорит...
0: Master.
1: Ты ночами...
0: Gay website.
1: К сердцу...

0: небесах высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
3: Fisting.
4: Dick.
0: В середине...
3: Hey, no.
0: Неприятность эту...
3: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
3: Hey, no.
4: It's a fucking deep.

0: Я видел
1: Two fat cocks.
0: Без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
2: Dick.
0: Пусть лучше прогнется под нас.

0: выворачивай.
1: Finger is not cool. So horny.
2: Gay.
3: Dungeon.
0: Ты приехал на новый люк.
2: Kiwi.
0: У тебя какие-то
2: сомнения.
0: Бабушки.
2: Нико.
0: В Пекине.
2: Лили Харрингтон.
0: Расскажи мне.
2: Что

0: запах детства с ума много народу.
1: Anal, do anal.
0: Ты купаешь, ты старинный. Тебя знают даже. У тебя красивый
1: дик.
0: Ну где же?
1: Мистер Ахвуд.

0: 色。
1: 天晕的，天晕的。
0: 不理智。
2: The semen ass。
0: Суматоху.
3: Sex.
0: Нелегко, нелегко.
3: Любит of my
1: words.
0: Свинит январская.
1: Suction.
3: Coming.
0: Супруга.
3: Master.
0: Дунжин. И шумят.
1: Fucking slay.

0: Январская.
1: Санкшен.
2: Coming.
0: Пруга.
2: Master. Dungeon.
0: И шумят. Не видят люди.
2: Gay party.
3: Oh, shit.
0: Проходят мимо.
2: Sex party.
0: Теряют люди.
2: Gay party.
0: А потом не найдут. Где-то есть моя сердечная, неповторимая.
3: Such good size, such good size.
0: Ее давно,
2: fuck you.
0: Но в суматохе
2: sex.
0: Нелегко, нелегко.
2: Loop it up.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Между неандертальных сражений началось день после
3: выхода.
2: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю. Все в отечество. Кто владеет? Настоящий. Гроб пушек, свист картечи. Значит, звон металла, пули сабли. Так идет.
4: Boy next door.
2: Повстречались. Сидели морского ада. Наш пиратский корабль.
3: Fisting anal.
2: Наш пиратский корабль.
3: Fisting anal.
4: Boy next door. Boy next door.
2: И fisting. И не coming. А я российский новый.
3: London master.
2: И не
3: fisting.
2: И не
3: coming.
2: А я российский новый.
3: London master.

0: российский. Систем.
1: И не ковы. А я российский. Новый.
0: Так и надо.
1: И не
0: систем.
1: И не ковы. А я российский. Новый.
0: Так и надо.

наша новогодняя гей-парти. МС Клэп и Билли Харрингтон сделают вам Мэри Фестмэн.

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковий.
2: Фонестер.
0: Я
2: хорний.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС...
3: Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим.
4: Bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master and...
6: This is hot.
7: Sure, why not?
8: And Marino.
9: And our home.
10: And our home.
11: Fucking deep.
12: Oh, that hurt.
13: And our home.
14: Suck this off.

0: Петрович, рубай насос.
1: Сорок лет как под наркозом я работал.
2: Coming.
1: Ой-ой-ой.